0: Где сейчас вы делаете?
1: Real Estate 2.
0: On line, sorry, sir.
1: Real Estate 2, copy.
2: Houston's from Mike 9.
1: Mike 9.
2: All line, sorry, sir.
1: Mike 9, copy.